0: Ona hemen, jenkoren bilotsa, una munduko begatuak kremzen duena, zorion soak, unen nain erat, hain erat deituak.
1: Я не знаю, что это, но я не знаю, что это, но я не знаю, что это, но я не знаю, что это, но я не знаю, что это, но я не знаю, что это, но я не знаю, что это, но я не знаю, что это, но я не знаю, что это, но я не знаю, что это, но я не знаю, что это, но я не знаю, что это, но я не знаю, что это, но я не знаю, что это, но я не знаю, что это, но я не знаю, что это, но я не знаю, что это, но я не знаю, что это, но я не знаю, что это, но я не знаю, что это, но я не знаю, что это, но я не знаю, что это, но я не знаю, что это, но я не знаю, что это, но я не знаю, что это, но я не знаю, что это, но я не знаю, что это, но я не знаю, что это, но я не знаю, что это, но я не знаю, что это, но я не знаю, что это, но я не знаю, что это, но я не знаю, что это, но я не знаю, что это, но я не знаю, что это, но я не знаю, что это, но я не знаю, что это, но я не знаю, что